0: Радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с Днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 7 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В ближайшие выходные Нижний Тагил встретит 304-й день рождения. В афише праздника гастрономический фестиваль, мэппинг на фасаде театра, лазерное шоу на заводе, уличные спектакли, концерт «Не лето», фейерверк и многое другое. Все подробности в путеводителе по площадкам на сайте информагентства «Все новости». Одно из событий пройдет на старом Демидовском заводе. Это гастрофестиваль «Заводные пироги». Цехи 300-летнего завода станут площадкой для мастер-классов шеф-повара, воров, лекториев и, конечно же, дегустации блюд уральской кухни. Откроется фудкорт, ярмарка и музыкальная площадка. Программа подойдет как взрослым, так и детям. Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель дал большое интервью, в котором рассказал о своем жизненном пути. От беспризорного ребенка до руководителя одного из крупнейших регионов России. Детство у Эдуарда Росселя было непростым. Он рассказал, что около 6 лет бродяжничал и побывал в 4 лагерях для беспризорников, из которых убегал. Россель подчеркивает, что любил учиться и много читал. Во время учебы принял решение последовательно пройти все должности и не пропустить ни одной ступени, чтобы стать профессиональным руководителем. Россель возглавил Свердловскую область в один из наиболее сложных периодов ее истории. По словам экс-губернатора, за областным руководством в тот момент стояли около 5 миллионов жителей. Эдуард Россель вступил в «Единую Россию» в 2004 году и продолжает состоять в партии. Он объясняет свой выбор тем, что государственная политика и программы реализуются через политические партии. Для Росселя слово «единое» имеет принципиальное значение. 5 августа в 12 часов по московскому времени вузы закрыли приемы согласия на зачисление от абитуриентов основного этапа. Те, кто поступает по ЕГЭ внутренним экзаменам, должны были успеть выбрать один вуз до полудня. Приказы о зачислении появятся 7 августа, сообщает «Коммерсант». Льготники, целевики и победители олимпиад уже зачислены. Их этап прошел раньше. И в этом году вузы заметили резкий рост числа олимпиадников, из-за чего на многих направлениях бюджетных мест для обычных абитуриентов почти не осталось. Похолодание пришло на Средний Урал, ожидается переменная облачность. В четверг станет еще прохладнее, до +22. В субботу ненадолго вернутся +27, а с воскресенья вновь начнутся дожди. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 19 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

беспокоишь. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечный вереница следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым для тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: нравится.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ Сервис.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: телеграм-радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
3: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на среднем Урале 8 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В ближайшие выходные Нижний Тагил встретит 304-й день рождения. В афише праздника гастрономический фестиваль, мэппинг на фасаде театра, лазерное шоу на заводе, уличные спектакли, концерт «Не лето», фейерверк и многое другое. Все подробности в путеводителе по площадкам на сайте информагентства «Все новости». Одно из событий пройдет на старом Демидовском заводе. Это гастрофестиваль «Заводные пироги». Цехи 300-летнего завода станут площадкой для мастер-классов шеф-повара, варов, лекториев и, конечно же, дегустации блюд уральской кухни. Откроется фудкорт, ярмарка и музыкальная площадка. Программа подойдет как взрослым, так и детям. Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель дал большое интервью, в котором рассказал о своем жизненном пути. От беспризорного ребенка до руководителя одного из крупнейших регионов России. Детство у Эдуарда Росселя было непростым. Он рассказал, что около 6 лет бродяжничал и побывал в 4 лагерях для беспризорников, из которых убегал. Россель подчеркивает, что любил учиться и много читал. Во время учебы принял решение последовательно пройти все должности и не пропустить ни одной ступени, чтобы стать профессиональным руководителем. Россель возглавил Свердловскую область в один из наиболее сложных периодов ее истории. По словам экс-губернатора, за областным руководством в тот момент стояли около 5 миллионов жителей. Эдуард Россель вступил в «Единую Россию» в 2004 году и продолжает состоять в партии. Он объясняет свой выбор тем, что государственная политика и программы реализуются через политические партии. Для Росселя слово «единое» имеет принципиальное значение. 5 августа в 12 часов по московскому времени вузы закрыли приемы согласия на зачисление от абитуриентов основного этапа. Те, кто поступает по ЕГЭ внутренним экзаменам, должны были успеть выбрать один вуз до полудня. Приказы о зачислении появятся 7 августа, сообщает «Коммерсант». Льготники, целевики и победители олимпиад уже зачислены. Их этап прошел раньше. И в этом году вузы заметили резкий рост числа олимпиадников, из-за чего на многих направлениях бюджетных мест для обычных абитуриентов почти не осталось. Похолодание пришло на Средний Урал, ожидается переменная облачность. В четверг станет еще прохладнее, до +22. В субботу ненадолго вернутся +27, а с воскресенья вновь начнутся дожди. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 19 градусов тепла.

0: Актуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5, Теннет Т7. От 1 миллиона 995 тысяч рублей. Официальный дилер Теннет, Русальянс, на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
1: «Территория звука».
3: Хватит привыкать.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета в Сатурне. Теннет Т4. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. Теннет Т4 от 1 699 000 рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 9 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Свердловские ветеринары отработали действия при вспышке африканской чумы свиней и успешно ликвидировали условный очаг инфекции. Хотя на учениях использовали муляжи, пробы брали с настоящих свиных легких и селезенки. Все максимально приближено к реальности. Африканская чума свиней не лечится, поэтому после лабораторного подтверждения заражения на месте проводят дезинфекцию. Затем группа отчуждения усыпляют инфицированных животных. С задачей справились успешно. Условный очаг африканской чумы свиней ликвидирован, а учения подтвердили готовность служб быстро включаться в работу при возникновении подобных чрезвычайных ситуаций. В мероприятии были задействованы 60 человек и 24 единицы техники Нижнетагильского звена областного сводного отряда. В его состав входят ветеринарные специалисты из Нижнего Тагила, Рижа, Красноуральска, Краснотуринска и Верхотурья. Трудиться в Свердловскую область приедут и специалисты из самых отдаленных уголков страны. Новые кадры пополнят учреждения культуры по всей Свердловской области. В регион приедут преподаватели музыкальных дисциплин, библиотекари, хормейстеры, культорганизаторы и режиссеры. Программа «Земский работник культуры» помогает привлечь профессионалов в малые населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек. Для участия нужно профильное высшее или среднее специальное образование, а также готовность заключить трудовой договор на 5 лет. Каждый участник получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Эти средства можно потратить по своему усмотрению. Всего в этом году в Свердловской области по проекту предложено 136 вакансий в учреждениях культуры и дополнительного образования. Маршрут Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва открывает представителям туристической отрасли зарубежных стран города, расположенные вдоль исторического торгового маршрута. За время путешествия участники преодолеют около 5500 километров и познакомятся с возможностями 7 российских регионов. К 2027 году организаторы намерены сформировать премиальный туристический продукт для гостей из Поднебесной. На Среднем Урале им показали Екатеринбург, обелиск Европа-Азия, Международный центр искусств Главный проспект, музей камня и экспозицию музея Бориса Ельцина. Важной частью программы стало обсуждение перспектив сотрудничества с китайским туроператором. Из Свердловской области в Объединенные Арабские Эмираты отправили более 300 килограммов рыбы и морепродуктов. В первую партию вошли 173 килограммов готовой рыбной продукции, во вторую 154 килограммов рыбы и морепродуктов. Отправку сопроводили необходимыми ветеринарными документами и выполнили санитарные требования принимающей стороны. Сотрудники ведомства провели проверку и нарушений не обнаружили. Ранее, в июле 2024 года, из региона в Арабские Эмираты уже отправляли 5 партий готовой рыбной продукции с суммарным весом 630 килограммов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 19 градусов тепла.
2: Виноградный чай, ты сидишь одна и на тебе.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир.

0: осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В нашем городе 10 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Свердловские ветеринары отработали действия при вспышке африканской чумы свиней и успешно ликвидировали условный очаг инфекции. Хотя на учениях использовали муляжи, пробы брали с настоящих свиных легких и селезенки. Все максимально приближено к реальности. Африканская чума свиней не лечится, поэтому после лабораторного подтверждения заражения на месте проводят дезинфекцию. Затем группа отчуждения усыпляют инфицированных животных. С задачей справились успешно. Условный очаг африканской чумы свиней ликвидирован, а учения подтвердили готовность служб быстро включаться в работу при возникновении подобных чрезвычайных ситуаций. В мероприятии были задействованы 60 человек и 24 единицы техники Нижнетагильского звена областного сводного отряда. В его состав входят ветеринарные специалисты из Нижнего Тагила, Рижа, Красноуральска, Краснотуринска и Верхотурья. Трудиться в Свердловскую область приедут и специалисты из самых отдаленных уголков страны. Новые кадры пополнят учреждения культуры по всей Свердловской области. В регион приедут преподаватели музыкальных дисциплин, библиотекари, хормейстеры, культорганизаторы и режиссеры. Программа «Земский работник культуры» помогает привлечь профессионалов в малые населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек. Для участия нужно профильное высшее или среднее специальное образование, а также готовность заключить трудовой договор на 5 лет. Каждый участник получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Эти средства можно потратить по своему усмотрению. Всего в этом году в Свердловской области по проекту предложено 136 вакансий в учреждениях культуры и дополнительного образования. Маршрут Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва открывает представителям туристической отрасли зарубежных стран города, расположенные вдоль исторического торгового маршрута. За время путешествия участники преодолеют около 5 500 километров и познакомятся с возможностями 7 российских регионов. К 2027 году организаторы намерены сформировать премиальный туристический продукт для гостей из Поднебесной. На Среднем Урале им показали Екатеринбург, обелиск Европа-Азия, Международный центр искусств Главный проспект, музей камня и экспозицию музея Бориса Ельцина. Важной частью программы стало обсуждение перспектив сотрудничества с китайским туроператором. Из Свердловской области в Объединенные Арабские Эмираты отправили более 300 килограммов рыбы и морепродуктов. В первую партию вошли 173 килограммов готовой рыбной продукции, во вторую – 154 килограммов рыбы и морепродуктов. Отправку сопроводили необходимыми ветеринарными документами и выполнили санитарные требования принимающей стороны. Сотрудники ведомства провели проверку и нарушений не обнаружили. Ранее, в июле 2024 года, из региона в Арабские Эмираты уже отправляли 5 партий готовой рыбной продукции с суммарным весом 630 килограммов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Нижнем Тагиле будет переменно облачно, без осадков. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Сегодня днем свежо, плюс 19 градусов.

братья из Нижнего Новгорода, Сережа и Вова, никогда не отрицали тот факт, что назвали свою группу в честь любимой актрисы. Ума Турман, «Не стой, танцуй», новинка в эфире Акарадио. 10:12 в нашем городе. Приветствую всех на нашем радио. С вами я, Саша Марина, и сегодняшний день мы проведем с вами вместе. Буду стараться изо всех сил и подбирать для вас только лучшие хиты. Например, в этом часе послушаем Фаррелла Уильямса, Хэппи, диджея Смэша и Клаву Коку, Пятницу, Косту Лакосту, Черри Леди, а прямо сейчас Тонс энд Ай, Дэнс Манки.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В канадской провинции Альберта стартовала кампания «Не выпускай это из рук». Она призывает владельцев золотых рыбок не выпускать их в дикую природу. За последнее время в местных водоемах зафиксировали более 100 случаев появления аквариумных рыб. Некоторые люди сознательно выпускают их в реки и озера. За это грозит штраф до 70 тысяч долларов или тюремный срок до года. Такие рыбки могут занести болезни, а из-за обилия пищи вырастают до гигантских размеров. Они начинают конкурировать с местными видами и нарушают экосистему. Золотая рыбка из аквариума, оказавшись на воле, может стать настоящим хищником. А это уже не шутка. Хелена Мингинович увлеклась искусством еще в детстве. Сейчас у нее есть идеи, которые проще нарисовать, чем рассказать. Одну из своих оригинальных задумок художница превратила в узнаваемый стиль. Она рисует не на холстах, а на бумажных полотенцах. Сама Хелена признается, что холст кажется ей более серьезным, а бумажное полотенце почти шуткой. Но именно оно стало ее главным материалом. С помощью аэрографа и акриловых красок она создает удивительные картины на хрупкой бумаге. Из-за тонкости и впитывающей способности материала рисовать трудно, но художница почти не использует эскизы. Сейчас она готовит персональную выставку в Парижской галерее, которая откроется осенью. Иногда искусство начинается там, где его меньше всего ждут, например, на бумажном полотенце. Археологи нашли в древнем перуанском поселении Тамбо-Вьеха необычную картошку. Это оказался чуньо – сушеный картофель, по сути, древний снэк, которому около 500 лет. Находка стала всего вторым случаем обнаружения чунья на территории поселения инков. Такой продукт получали, многократно замораживая картофель ночью и просушивая на солнце днем. В результате вода почти полностью испарялась, а снэк мог храниться десятилетиями. Ученые отмечают, что древняя технология не потеряла актуальности. В условиях современных проблем с продовольствием опыт инков напоминает о бережном отношении к еде. И, возможно, будущее за старыми рецептами. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

It's a Better World в эфире Экорадио от Дэвида Гетты и Седрика Герреца. 10:50 в нашем городе. Здравствуйте всем. Прекрасные хиты ждут нас впереди. Прямо сейчас будем слушать «Три дня дождя. Отпускай». Меня зовут Саша Марина. Желаю всем отличного настроения.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В нашем городе 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Свердловские ветеринары отработали действия при вспышке африканской чумы свиней и успешно ликвидировали условный очаг инфекции. Хотя на учениях использовали муляжи, пробы брали с настоящих свиных легких и селезенки. Все максимально приближено к реальности. Африканская чума свиней не лечится, поэтому после лабораторного подтверждения заражения на месте проводят дезинфекцию. Затем группы отчуждения усыпляют инфицированных животных. С задачей справились успешно. Условный очаг африканской чумы свиней ликвидирован, а учения подтвердили готовность служб быстро включаться в работу при возникновении подобных чрезвычайных ситуаций. В мероприятии были задействованы 60 человек и 24 единицы техники Нижнетагильского звена областного сводного отряда. В его состав входят ветеринарные специалисты из Нижнего Тагила, Рижа, Красноуральска, Краснотуринска и Верхотурья. Трудиться в Свердловскую область приедут и специалисты из самых отдаленных уголков страны. Новые кадры пополнят учреждения культуры по всей Свердловской области. В регион приедут преподаватели музыкальных дисциплин, библиотекари, хормейстеры, культорганизаторы и режиссеры. Программа «Земский работник культуры» помогает привлечь профессионалов в малые населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек. Для участия нужно профильное высшее или среднее специальное образование, а также готовность заключить трудовой договор на 5 лет. Каждый участник получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Эти средства можно потратить по своему усмотрению. Всего в этом году в Свердловской области по проекту предложено 136 вакансий в учреждениях культуры и дополнительного образования. Маршрут Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва открывает представителям туристической отрасли зарубежных стран города, расположенные вдоль исторического торгового маршрута. За время путешествия участники преодолеют около 5500 километров и познакомятся с возможностями 7 российских регионов. К 2027 году организаторы намерены сформировать премиальный туристический продукт для гостей из Поднебесной. На Среднем Урале им показали Екатеринбург, обелиск Европа-Азия, Международный центр искусств Главный проспект, музей камня и экспозицию музея Бориса Ельцина. Важной частью программы стало обсуждение перспектив сотрудничества с китайским туроператором. Из Свердловской области в Объединенные Арабские Эмираты отправили более 300 килограммов рыбы и морепродуктов. В первую партию вошли 173 килограммов готовой рыбной продукции, во вторую 154 килограммов рыбы и морепродуктов. Отправку сопроводили необходимыми ветеринарными документами и выполнили санитарные требования принимающей стороны. Сотрудники ведомства провели проверку и нарушений не обнаружили. Ранее, в июле 2024 года, из региона в Арабские Эмираты уже отправляли 5 партий готовой рыбной продукции с суммарным весом 630 килограммов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет переменно облачно, без осадков. Северо-западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Сегодня днем плюс 18 градусов.

Каких только фактов не существует про четверг. Он у нас и чистый, и рыбный, а еще это маленькая пятница. Но каким бы четверг ни был, для вас главное провести его в отличной компании и, конечно же, под замечательную музыку. Ну, в этом вам поможет Экорадио, потому что здесь у нас для вас подборка прекрасных хитов. Послушаем Минелли Рехаб, Deep Sea, Ваню Дмитриенко и Аню Пересиль, Силуэт, Асю Притворяюсь, а прямо сейчас Юджел, Уна Ноче. Меня зовут Саша Марина. Говорю всем здравствуйте.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Эта пара может смело претендовать на музыкальный дуэт года. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Силуэт в эфире Экорадио пару мгновений назад. 11 часов 25 минут в нашем городе. Желаю всем отличного настроения, больше улыбайтесь, и тогда мир непременно будет улыбаться вам в ответ. Ну и, конечно же, отличные хиты вам в помощь. Кэти Перри, Hot and Cold, Мари Краймбрери, Давай не ждать, Ася, Притворяюсь и Zayn, Die for Me прямо сейчас здесь, на Экорадио.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».

Жизнь постоянно меняется, мы постоянно меняемся. И то, что было в 18, осталось в 18. Это Нью со своей лирической историей только что здесь, на Эко-радио. 11 часов 50 минут в нашем городе.

я, Саша Марина, желаю вам все переживания оставить позади и открыться новым прекрасным впечатлением вместе с отличной музыкой на Эко-радио. «Елка, выдохни» будет далее. Также появится Тейлор Свифт и ее «The Fate of Ophelia». А прямо сейчас Альфа и Ману Чао «Эми Пиасе».

0: радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: нашем городе 12 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле растет подростковая преступность. При этом полицейских не хватает. Некомплект личного состава в ГУВД достигает 29%. Об этом доложили на коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в первой половине 2026 года. Ее провел глава Свердловской полиции Александр Мешков. Тагильский показатель по кадрам превышает средний по Свердловской области и заметно уступает только

0: Екатеринбургу, где ситуация еще хуже – 37% недоштата. Больше всего людей не хватает в патрульно-постовой службе. Острый дефицит также испытывают участковые уполномоченные, уголовный розыск и следствие. По данным на апрель 2026 года, тагильской полиции не хватало как минимум 500 сотрудников. Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение из страны. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Закон вступает в силу через 90 дней. Число статей, предусматривающих выдворение иностранных граждан, увеличилось с 22 до 45. Депортировать могут за дискриминацию по национальному, религиозному или половому признаку, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и военнослужащих при охране государственных границы, мелкое хулиганство, нарушение на митингах, блокирование дорог, употребление наркотиков, пропаганду запрещенной символики, дискредитацию российской армии, а также призывы к введению санкций против страны. Екатеринбург вновь подтверждает статус спортивной столицы. Свердловская область принимает финальный этап спартакиады народов России. В ближайшие дни регион станет ареной состязаний по 21 виду спорта. География масштабного турнира охватывает сразу несколько суперсовременных площадок города. Уже завтра все внимание любителей водных видов спорта будет приковано к бассейнам нового дворца на Экспо-бульваре. Там стартует грациозная битва синхронисток. Ну а на стадионе «Динамо» уральские болельщики с нетерпением ждут появления региональной сборной. Росгвардия оценивает безопасность детских садов, школ и колледжей по всей стране. Ведомство проверяет антитеррористическую защищенность учебных заведений. Специальные межведомственные комиссии уже проинспектировали почти 2000 объектов. В центре внимания – исправность тревожных кнопок и систему экстренного оповещения. Инспекторы лично тестируют камеры видеонаблюдения и оценивают надежность постов охраны. Любая брешь в защите от сломанного замка на КПП до поврежденного забора должна быть устранена до того, как за парты сядут дети. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 7 августа, в нашем городе будет переменно облачно, в вечерние часы возможен дождь. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме, завтра днем плюс 21 градус. Сегодня вечером в нашем городе будет переменно облачно, осадков не предвидится, западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление в норме и до плюс 17. Этой ночью свежо до плюс 12 градусов.

Известный факт. Джейсон Деруло, кроме того, что любит музыку, еще и питает слабость вкусной еде. Более того, он любит экспериментировать с продуктами. И своими кулинарными изысками с удовольствием делится со своими подписчиками. Берем с него пример и тоже любим вкусно покушать. Диджей Гожа, Джейсон Деруло и Мелоди. Только что новинка в эфире Акарадио Мечика. 12:11 в нашем городе. Желаю всем приятного аппетита и, конечно же, ждем прекрасные хиты дальше здесь, на Экорадио. Филатов и Кэрос, «Возьми мое сердце», а также «Градусы будем жить», а прямо сейчас «Медуза», «Bad Memories».

0: Авторадио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 от 1 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Квартет Джиган, Артик и Асти, Нилетто, ерунды не посоветуют. И они говорят, срочно нужно накинуть худи. И я, Саша Марина, их поддерживаю. Сегодня прохладненько. В вечерние часы синоптики обещают плюс 17, ночью плюс 12. И в ближайшие несколько дней тоже жары не предвидится. Поэтому достаем свои любимые ветровочки и наряжаемся в них. 12 часов 29 минут в нашем городе. Дальше слушаем Clan Carousel, Ride.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5В строение 5. NT4. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас. NT4 от 1 миллиона 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5В строение 5. И по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Don't put your blame on.
1: Приятная неожиданность.
2: В этот прекрасный летний солнечный день мы всем коллективом Экорадио поздравляем нашего дорогого финансового директора с днем рождения. Танечка, будь здорова, улыбайся, счастья тебе и твоим близким. Ну и, конечно, денег побольше, куда же без этого. И мы дарим тебе, как пожелание, эту песню.
1: Экорадио.

0: В нашем городе 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле растет подростковая преступность. При этом полицейских не хватает. Некомплект личного состава в ГУВД достигает 29%. Об этом доложили на коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в первой половине 2026 года. Ее провел глава Свердловской полиции Александр Мешков. Тагильский показатель по кадрам превышает средний по Свердловской области и заметно уступает только Екатеринбургу, где ситуация еще хуже – 37% недоштата. Больше всего людей не хватает в патрульно-постовой службе. Острый дефицит также испытывают участковые уполномоченные, уголовный розыск и следствие. По данным на апрель 2026 года, тагильской полиции не хватало как минимум 500 сотрудников. Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение из страны. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Закон вступает в силу через 90 дней. Число статей, предусматривающих выдворение иностранных граждан, увеличилось с 22 до 45. Депортировать могут за дискриминацию по национальному, религиозному или половому признаку, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и военнослужащих при охране государственной границы, мелкое хулиганство, нарушение на митингах, блокирование дорог, употребление наркотиков, пропаганду запрещенной символики, дискредитацию российской армии, а также призывы к введению санкций против страны. Екатеринбург вновь подтверждает статус спортивной столицы. Свердловская область принимает финальный этап спартакиады народов России. В ближайшие дни регион станет ареной состязаний по 21 виду спорта. География масштабного турнира охватывает сразу несколько суперсовременных площадок города. Уже завтра все внимание любителей водных видов спорта будет приковано к бассейнам нового дворца на Экспо-бульваре. Там стартует грациозная битва синхронисток. Ну а на стадионе «Динамо» уральские болельщики с нетерпением ждут появления региональной сборной. Росгвардия оценивает безопасность детских садов, школ и колледжей по всей стране. Ведомство проверяет антитеррористическую защищенность учебных заведений. Специальные межведомственные комиссии уже проинспектировали почти 2000 объектов. В центре внимания – исправность тревожных кнопок и система экстренного оповещения. Инспекторы лично тестируют камеры видеонаблюдения и оценивают надежность постов охраны. Любая брешь в защите от сломанного замка на КПП до поврежденного забора должна быть устранена до того, как за парты сядут дети. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, завтра в нашем городе будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы, завтра днем плюс 21 градус. Сегодня вечером в нашем городе переменно облачно, без осадков и до плюс 17.

когда предлагаешь человеку сердце, а ему не нужно. И другие маленькие трагедии в новинке на Эко-радио от Айовы мы только что. 13:12 в Нижнем Тагиле. Я, Саша Марина, объявляю, хватит трагедий. Дальше будем слушать прекрасные, поразительные и очень веселые хиты. Например, послушаем «Пиццу» и Леонида Агутина «Наплевать на все». Также будет Юлиана Караулова «100 сердец», Кэти Перри «I kissed a girl», а прямо сейчас Джимин «Who?».

0: Экорадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки.

0: Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио, телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: В нашем городе 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле растет подростковая преступность. При этом полицейских не хватает. Некомплект личного состава в ГУВД достигает 29%. Об этом доложили на коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в первой половине 2026 года. Ее провел глава Свердловской полиции Александр Мешков. Тагильский показатель по кадрам превышает средний по Свердловской области и заметно уступает только Екатеринбургу, где ситуация еще хуже – 37% недоштата. Больше всего людей не хватает в патрульно-постовой службе. Острый дефицит также испытывают участковые уполномоченные, уголовный розыск и следствие. По данным на апрель 2026 года, тагильской полиции не хватало как минимум 500 сотрудников. Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение из страны. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Закон вступает в силу через 90 дней. Число статей, предусматривающих выдворение иностранных граждан, увеличилось с 22 до 45. Депортировать могут за дискриминацию по национальному, религиозному или половому признаку, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и военнослужащих при охране государственной границы, мелкое хулиганство, нарушение на митингах, блокирование дорог, употребление наркотиков, пропаганду запрещенной символики, дискредитацию российской армии, а также призывы к введению санкций против страны. Екатеринбург вновь подтверждает статус спортивной столицы. Свердловская область принимает финальный этап спартакиады народов России. В ближайшие дни регион станет ареной состязаний по 21 виду спорта. География масштабного турнира охватывает сразу несколько суперсовременных площадок города.

0: Уже завтра все внимание любителей водных видов спорта будет приковано к бассейнам нового дворца на Экспо-бульваре. Там стартует грациозная битва синхронисток. Ну а на стадионе «Динамо» уральские болельщики с нетерпением ждут появления региональной сборной. Росгвардия оценивает безопасность детских садов, школ и колледжей по всей стране. Ведомство проверяет антитеррористическую защищенность учебных заведений. Специальные межведомственные комиссии уже проинспектировали почти 2000 объектов. В центре внимания – исправность тревожных кнопок и систему экстренного оповещения. Инспекторы лично тестируют камеры видеонаблюдения и оценивают надежность постов охраны. Любая брешь в защите от сломанного замка на КПП до поврежденного забора должна быть устранена до того, как за парты сядут дети. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет пасмурно, в вечерние часы возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра днем плюс 21 градус. Сегодня вечером в нашем городе переменно облачно, без осадков и плюс 17 градусов. Этой ночью синоптики обещают до плюс 12.

Дэвид Гетта зарекомендовал себя как на самый настоящий хитмейкер. Вот в этот раз вместе с Биби Рексой они реанимировали давно известный хит. Там году только что на Эко-радио. 14 часов 15 минут в нашем городе. Здравствуйте всем. Саша Марина с вами. Ближайшие несколько часов мы проведем с вами вместе. В течение этого времени к нам будут присоединяться именитые артисты, среди которых Нилетто, любимка Ева Власова, «Танцуй вопреки», «Холидей бой», «Пожары», а прямо сейчас «Артик и Асти», «Модный поп».

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, Бога и тебя.

0: Авторадио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: новости и самые яркие сенсации прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В канадской провинции Альберта стартовала кампания «Не выпускай это из

0: вырастают до гигантских размеров. Они начинают конкурировать с местными видами и нарушают экосистему. Золотая рыбка из аквариума, оказавшись на воле, может стать настоящим хищником. А это уже не шутка. Хелена Мингинович увлеклась искусством еще в детстве. Сейчас у нее есть идеи, которые проще нарисовать, чем рассказать. Одну из своих оригинальных задумок художница превратила в узнаваемый стиль. Она рисует не на холстах, а на бумажных полотенцах. Сама Хелена признается, что холст кажется ей более серьезным, а бумажное полотенце почти шуткой. Но именно оно стало ее главным материалом. С помощью аэрографа и акриловых красок она создает удивительные картины на хрупкой бумаге. Из-за тонкости и впитывающей способности материала рисовать трудно, но художница почти не использует эскизы. Сейчас она готовит персональную выставку в Парижской галерее, которая откроется осенью. Иногда искусство начинается там, где его меньше всего ждут, например, на бумажном полотенце. Археологи нашли в древнем перуанском поселении Тамбо-Вьеха необычную картошку. Это оказался чуньо – сушеный картофель, по сути, древний снэк, которому около 500 лет. Находка стала всего вторым случаем обнаружения чунья на территории поселения инков. Такой продукт получали, многократно замораживая картофель ночью и просушивая на солнце днем. В результате вода почти полностью испарялась, а снэк мог храниться десятилетиями. Ученые отмечают, что древняя технология не потеряла актуальности. В условиях современных проблем с продовольствием опыт инков напоминает о бережном отношении к еде. И, возможно, будущее за старыми рецептами. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
4: Мы снова танцуем.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
0: «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet TC.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В нашем городе 15 часов.
1: Радио. Новости.
0: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельс. Временно остановлено было трамвайное сообщение между Дзержинским районом и центром города в обоих направлениях. Вагон сошел с путей на пересечении улиц Кулибина и Бондина 5 августа около 13 часов. До устранения последствий происшествий люди пользовались автобусами. В Свердловской области в первой половине 2026 года снизилось количество жалоб на банки и страховые компании, но заметно выросло число обращений по поводу микрофинансовых организаций. Всего жители региона направили в Банк России 3680 обращений. Это на 2% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба регулятора. Количество жалоб на банки сократилось на 13%. Вопросы, связанные с кибермошенничеством и социальной инженерией, стали возникать реже благодаря работе Центробанка и кредитных организаций по противодействию мошенникам. Вместе с тем увеличилось число обращений, связанных с отказом в проведении операций и ограничениями по использованию счетов. В Банке России объяснили, что это связано с мерами по борьбе с дроперством. Свердловские волонтеры передали военным водителям «Газель». Она облегчит работу в зоне проведения специальной военной операции. Это настоящий офис на колесах для бойцов. Вместо обычных сидений в микроавтобусе оборудованы небольшие кабинеты. Внутри два рабочих места. В салоне бойцы смогут разместить необходимое оборудование, чтобы комфортно, а главное, безопасно трудиться удаленно. До того, как попасть в благотворительный проект Народного фронта, автомобиль использовался для работы в сфере повышения транспортной безопасности. Теперь, надеются волонтеры, он сможет помочь в выполнении боевых задач в прифронтовой зоне. На Среднем Урале ученые обнаружили редкое краснокнижное растение. Это дикая орхидея, которую раньше на Среднем Урале никогда не находили. Помимо краснокнижных растений, это место славится и живописными видами. Здесь находится самый глубокий искусственный водоем Среднего Урала – 120 метров. В 30-х годах тут был никелевый карьер. Из-за металлов вода лазурного цвета. А еще в этих местах единственное в мире месторождение, где добывают шайтанский перелифт. Уральский полосатик, который до 1985 года ошибочно принимали за агат. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра днем плюс 21 градус. Этим вечером синоптики обещают переменно облачную погоду без осадков и до плюс 12.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Немножко фанка никогда не будет лишним. Это Баста и Дмитрий Журавлев, «Девочка в цветах» на Эко-радио. В чем бы вы ни были, девочки, знайте, вы прекрасны, особенно летом, особенно под классную музыку. 15:21 в нашем городе. Всем здравствуйте, Саша Марина с вами. Желаю всем отличного настроения, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь общением и, конечно же, хитами на Эко-радио. Bruno Mars, I Just Might, Costa La Costa, на ночь. Бах, Ти, Туркен, пусть к тебе и многие другие ждут нас впереди. Ну а прямо сейчас Элтон Джон и Бритни Спирс, Hold Me Closer.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельс. Временно остановлено было трамвайное сообщение между Дзержинским районом и центром города в обоих направлениях. Вагон сошел с путей на пересечении улиц Кулибина и Бондина 5 августа около 13 часов. До устранения последствий происшествий люди пользовались автобусами. В Свердловской области в первой половине 2026 года снизилось количество жалоб на банки и страховые компании, но заметно выросло число обращений по поводу микрофинансовых организаций. Всего жители региона направили в Банк России 3680 обращений. Это на 2% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба регулятора. Количество жалоб на банки сократилось на 13%. Вопросы, связанные с кибермошенничеством и социальной инженерией, стали возникать реже благодаря работе Центробанка и кредитных организаций по противодействию мошенникам. Вместе с тем увеличилось число обращений, связанных с отказом в проведении операций и ограничениями по использованию счетов. В Банке России объяснили, что это связано с мерами по борьбе с дроперством. Свердловские волонтеры передали военным водителям «Газель». Она облегчит работу в зоне проведения специальной военной операции. Это настоящий офис на колесах для бойцов. Вместо обычных сидений в микроавтобусе оборудованы небольшие кабинеты. Внутри два рабочих места. В салоне бойцы смогут разместить необходимое оборудование, чтобы комфортно, а главное безопасно трудиться удаленно. До того, как попасть в благотворительный проект Народного фронта, автомобиль использовался для работы в сфере повышения транспортной безопасности. Теперь, надеются волонтеры, он сможет помочь и в выполнении боевых задач в прифронтовой зоне. На Среднем Урале ученые обнаружили редкое краснокнижное растение. Это дикая орхидея, которую раньше на Среднем Урале никогда не находили. Помимо краснокнижных растений, это место славится и живописными видами. Здесь находится самый глубокий искусственный водоем Среднего Урала – 120 метров. В 30-х годах тут был никелевый карьер. Из-за металлов вода лазурного цвета. А еще в этих местах единственное в мире месторождение, где добывают шайтанский перелифт. Уральский полосатик, который до 1985 года ошибочно принимали за агат. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 7 августа в нашем городе будет переменно облачно, в вечерние часы возможен дождь. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 21 градус.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: журнал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
3: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!
9: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
10: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельс. Временно остановлено было трамвайное сообщение между Дзержинским районом и центром города в обоих направлениях. Вагон сошел с путей на пересечении улиц Кулибина и Бондина 5 августа около 13 часов. До устранения последствий происшествий люди пользовались автобусами. В Свердловской области в первой половине 2026 года снизилось количество жалоб на банки и страховые компании, но заметно выросло число обращений по поводу микрофинансовых организаций. Всего жители региона направили в Банк России 3680 обращений. Это на 2% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба регулятора. Количество жалоб на банки сократилось на 13%. Вопросы, связанные с кибермошенничеством и социальной инженерией, стали возникать реже благодаря работе Центробанка и кредитных организаций по противодействию мошенникам. Вместе с тем увеличилось число обращений, связанных с отказом в проведении операций и ограничениями по использованию счетов. В Банке России объяснили, что это связано с мерами по борьбе с дроперством. Свердловские волонтеры передали военным водителям «Газель». Она облегчит работу в зоне проведения специальной военной операции. Это настоящий офис на колесах для бойцов. Вместо обычных сидений в микроавтобусе оборудованы небольшие кабинеты. Внутри два рабочих места. В салоне бойцы смогут разместить необходимое оборудование, чтобы комфортно, а главное, безопасно трудиться удаленно. До того, как попасть в благотворительный проект Народного фронта, автомобиль использовался для работы в сфере повышения транспортной безопасности. Теперь, надеются волонтеры, он сможет помочь и в выполнении боевых задач в прифронтовой зоне. На Среднем Урале ученые обнаружили редкое краснокнижное растение. Это дикая орхидея, которую раньше на Среднем Урале никогда не находили. Помимо краснокнижных растений, это место славится и живописными видами. Здесь находится самый глубокий искусственный водоем Среднего Урала – 120 метров. В 30-х годах тут был никелевый карьер. Из-за металлов вода лазурного цвета. А еще в этих местах единственное в мире месторождение, где добывают шайтанский перелифт. Уральский полосатик, который до 1985 года ошибочно принимали за агат. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 7 августа в нашем городе будет переменно облачно, в вечерние часы возможен дождь. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 21 градус.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660. Нижний Тагил.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле усилили контроль за арендными электросамокатами и электровелосипедами. С начала сезона пользователи серверов кикшеринга получили почти 2000 предупреждений за нарушение правил дорожного движения, а сотни аккаунтов были заблокированы. Эти данные озвучили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел мэр Владислав Пинаев, по информации компании Юрент. С начала сезона этого года пользователям в Нижнем Тагиле вынесли 1898 предупреждений за нарушение ПДД. Кроме того, сервис заблокировал 678 аккаунтов, из них 438 за использование электросамокатов несовершеннолетними. Всего с начала сезона пользователи совершили в городе 35 тысяч поездок, при этом ДТП с участием техники Юрента не зарегистрировано. Тагильчанка приехала в Екатеринбург на рабочую конференцию, а попала на операционный стол. Женщину доставили в центральную городскую больницу номер 7 на скорой в критическом состоянии. Камни в желчном протоке вызвали механическую желтуху, острое воспаление и сильнейшую интоксикацию, рассказали в областном Минздраве. 15 лет назад женщине удалили желчный пузырь из-за камней, однако спустя годы они снова появились. На этот раз в главном желчном протоке, который соединяет печень с кишечником. Предыдущая операция оставила после себя рубцы, из-за которых просвет протока сузился до минимума и перекрыл отток желчи. Организм начал отравлять сам себя. На международном книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге выступит Биллис Бенд, запрещенные барабанщики, Топ, Друнг, Японский кот и Апологайз. Музыкальная программа будет идти все три фестивальных дня с 21 по 23 августа. Тема «Красной строки» в этом году – это «Музыка будет вечной». Организаторы решили выйти за рамки привычно книжной программы, объединили на одной площадке литературу, уральский рок, инди-музыку, джаз и рок-н-ролл. После праздничного салюта в День города тагильчане смогут добраться домой на бесплатном общественном транспорте. Первые трамваи и автобусы будут отправляться через 5 минут после завершения фейерверка. Всего власти обещают организовать более 50 дополнительных рейсов вплоть до часа ночи 9 августа. А само пиротехническое шоу запланировано на 22.50 8 августа. Автобусы «Евразы» и «Уралвагонзавода» также будут развозить жителей от Театральной площади и «Современника». Предварительное время отправления с 23.00 до 23.15 по наполняемости. Автобусы от НТМК повезут пассажиров на Гальянку, в микрорайон Рудник и по центральной части города. Транспорт Уралвагонзавода доставит жителей в Дзержинский район по двум маршрутам через Восточное шоссе и улицу Садоводов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 7 августа в нашем городе будет переменно облачно, в вечерние часы возможен дождь. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 21 градус.

Этот воздух, как в Адыгу стоит, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в Адыгу стоит.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: Экорадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
3: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Авторадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена.
4: От 1 миллиона 800 тысяч рублей.
3: И комплект доп. Оборудования бесплатно. Вся пятерка брендов. Havail, BLG, Amoda JQ и J-Land.

0: доставкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. ООО «Тагил» Автоняфер. Указана минимальная цена на Вилджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй. Рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
1: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект.

0: Бесплатной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на билд 3 X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество стартов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле усилили контроль за арендными электросамокатами и электровелосипедами. С начала сезона пользователи серверов кикшеринга получили почти 2000 предупреждений за нарушение правил дорожного движения, а сотни аккаунтов были заблокированы. Эти данные озвучили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел мэр Владислав Пинаев, по информации компании Юрент. С начала сезона этого года пользователям в Нижнем Тагиле вынесли 1898 предупреждений за нарушение ПДД. Кроме того, сервис заблокировал 678 аккаунтов, из них 438 за использование электросамокатов несовершеннолетними. Всего с начала сезона пользователи совершили в городе 35 тысяч поездок, при этом ДТП с участием техники Юрента не зарегистрировано. Тагильчанка приехала в Екатеринбург на рабочую конференцию, а попала на операционный стол. Женщину доставили в центральную городскую больницу номер 7 на скорой в критическом состоянии. Камни в желчном протоке вызвали механическую желтуху, острое воспаление и сильнейшую интоксикацию, рассказали в областном Минздраве. 15 лет назад женщине удалили желчный пузырь из-за камней, однако спустя годы они снова появились. На этот раз в главном желчном протоке, который соединяет печень с кишечником. Предыдущая операция оставила после себя рубцы, из-за которых просвет протока сузился до минимума и перекрыл отток желчи. Организм начал отравлять сам себя. На международном книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге выступит Биллис Бенд, запрещенные барабанщики, Топ, Друнг, Японский кот и Аплоджайз. Музыкальная программа будет идти все три фестивальных дня с 21 по 23 августа. Тема «Красной строки» в этом году – это «Музыка будет вечной». Организаторы решили выйти за рамки привычной книжной программы, объединили на одной площадке литературу, уральский рок, инди-музыку, джаз и рок-н-ролл. После праздничного салюта в День города тагильчане смогут добраться домой на бесплатном общественном транспорте. Первые трамваи и автобусы будут отправляться через 5 минут после завершения фейерверка. Всего власти обещают организовать более 50 дополнительных рейсов вплоть до часа ночи 9 августа. А само пиротехническое шоу запланировано на 22.50 8 августа. Автобусы Евразы и Уралвагонзавода также будут развозить жителей от Театральной площади и Современника. Предварительное время отправления с 23.00 до 23.00. 15 по наполняемости. Автобусы от НТМК повезут пассажиров на Гальянку, в микрорайон Рудник и по центральной части города. Транспорт Уралвагонзавода доставит жителей в Дзержинский район по двум маршрутам через Восточное шоссе и улицу Садоводов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 7 августа в нашем городе будет переменно облачно, в вечерние часы возможен дождь. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 21 градус.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: Выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главный неофер. Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В канадской провинции Альберта стартовала кампания «Не выпускай это из рук». Она призывает владельцев золотых рыбок не выпускать их в дикую природу. За последнее время в местных водоемах зафиксировали более 100 случаев появления аквариумных рыб. Некоторые люди сознательно выпускают их в реки и озера. За это грозит штраф до 70 тысяч долларов или тюремный срок до года. Такие рыбки могут занести болезни, а из-за обилия пищи вырастают до гигантских размеров. Они начинают конкурировать с местными видами и нарушают экосистему. Золотая рыбка из аквариума, оказавшись на воле, может стать настоящим хищником. А это уже не шутка. Хелена Мингинович увлеклась искусством еще в детстве. Сейчас у нее есть идеи, которые проще нарисовать, чем рассказать. Одну из своих оригинальных задумок художница превратила в узнаваемый стиль. Она рисует не на холстах, а на бумажных полотенцах. Сама Хелена признается, что холст кажется ей более серьезным, а бумажное полотенце почти шуткой. Но именно оно стало ее главным материалом. С помощью аэрографа и акриловых красок она создает удивительные картины на хрупкой бумаге. Из-за тонкости и впитывающей способности материала рисовать трудно, но художница почти не использует эскизы. Сейчас она готовит персональную выставку в Парижской галерее, которая откроется осенью. Иногда искусство начинается там, где его меньше всего ждут, например, на бумажном полотенце. Археологи нашли в древнем перуанском поселении Тамбо-Вьеха необычную картошку. Это оказался чуньо – сушеный картофель, по сути, древний снэк, которому около 500 лет. Находка стала всего вторым случаем обнаружения чунья на территории поселения инков. Такой продукт получали, многократно замораживая картофель ночью и просушивая на солнце днем. В результате вода почти полностью испарялась, а снэк мог храниться десятилетиями. Ученые отмечают, что древняя технология

не потеряла актуальности. В условиях современных проблем с продовольствием опыт инков напоминает о бережном отношении к еде. И, возможно, будущее за старыми рецептами. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирилл.

0: Экорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
6: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле усилили контроль за арендными электросамокатами и электровелосипедами. С начала сезона пользователи серверов кикшеринга получили почти 2000 предупреждений за нарушение правил дорожного движения, а сотни аккаунтов были заблокированы. Эти данные озвучили на заседании городской комиссии

0: безопасности дорожного движения, который провел мэр Владислав Пинаев, по информации компании «Юрент». С начала сезона этого года пользователям в Нижнем Тагиле вынесли 1898 предупреждений за нарушение ПДД. Кроме того, сервис заблокировал 678 аккаунтов, из них 438 за использование электросамокатов несовершеннолетними. Всего с начала сезона пользователи совершили в городе 35 тысяч поездок, при этом ДТП с участием техники «Юрента» не зарегистрировано. Тагильчанка приехала в Екатеринбург на рабочую конференцию, а попала на операционный стол. Женщину доставили в центральную городскую больницу номер 7 на скорой в критическом состоянии. Камни в желчном протоке вызвали механическую желтуху, острое воспаление и сильнейшую интоксикацию, рассказали в областном Минздраве. 15 лет назад женщине удалили желчный пузырь из-за камней, однако спустя годы они снова появились. На этот раз в главном желчном протоке, который соединяет печень с кишечником. Предыдущая операция оставила после себя рубцы, из-за которых просвет протока сузился до минимума и перекрыл отток желчи. Организм начал отравлять сам себя. На международном книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге выступит Биллис Бенд, запрещенные барабанщики Топ, Друнг, Японский кот и Apologize. Музыкальная программа будет идти все три фестивальных дня с 21 по 23 августа. Тема «Красной строки» в этом году – это «Музыка будет вечной». Организаторы решили выйти за рамки привычной книжной программы и объединили на одной площадке литературу, уральский рок, инди-музыку, джаз и рок-н-ролл. После праздничного салюта в День города тагильчане смогут добраться домой на бесплатном общественном транспорте. Первые трамваи и автобусы будут отправляться через 5 минут после завершения фейерверка. Всего власти обещают организовать более 50 дополнительных рейсов вплоть до часа ночи 9 августа. А само пиротехническое шоу запланировано на 22:50 8 августа. Автобусы Евразы и Уралвагонзавода также будут развозить жителей от Театральной площади и Современника. Предварительное время отправления с 23:00 до 23:15 по наполняемости. Автобусы от НТМК повезут пассажиров на Гальянку, в микрорайон Рудник и по центральной части города. Транспорт Уралвагонзавода доставит жителей в Дзержинский район по двум маршрутам через Восточное шоссе и улицу Садоводов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 7 августа в нашем городе будет переменно облачно, в вечерние часы возможен дождь. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 21 градус.

шанс равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Марат Татурас и творческое объединение «Сорока» взяли настоящую русскую фолк-песню и дали ей новое дыхание. Дунули-грянули, тяга к живому многоголосию соединяется с ритмом органик-хауса, и он идеально ложится на традиционный напев. Старая песня зазвучала на танцполе так же естественно, как когда-то звучало в избе.

продолжает придерживаться излюбленной и очень эффективной тактики – записывать сразу несколько треков. Вместо одного произведения Валер создает 2, 3, 4 и таким образом погружает слушателей в свой мини-сюжет. Это напоминает книгу «Сборник рассказов». Одна из новейших работ называется «Get You».

Российский дуэт Drop the Gain и Alche на днях получил признание в Испании. Лейбл Mara Frequency, базирующийся в Барселоне и созданный Флорианом Гасперини, продюсером французского происхождения, издал трек Drop the Gain and Alche под названием No Way Around.

Музыканты российского дуэта «Север», братья Михаил и Павел Новиковы, уже в названии нового трека рассказывают о темпах и интенсивности своей работы. «Always running» — «Всегда на бегу» в ближайшие дни в каталоге российского

Российское издательство Modern Deep работает не только с русскоговорящими талантами, но и с представителями других стран. Недавняя премьера трека «You Let Go» от соавторов «Atreus» и «Kefir».

Вячеслав Сергеев, электронный музыкант и продюсер CeraVe с новым треком «Voice in the Dark» — «Голос в темноте». В ближайшее время в каталоге издательства MV Promo.

Midian Voyage исследует неизвестное в новой работе Unknown Untitled. Появление этого трека на всех основных музыкальных площадках запланировано на первую декаду сентября.

0: В эфире «Лаборатория русской кибернетики». Ее заведующий Александр Киреев.
1: Шутки про зумеров идут сплошным потоком. Те якобы не умеют звонить по телефону, увольняются на третий день и требуют смысла от простой таблички в Excel. Смеются все, включая самих зумеров. Ну а тем временем в дальнем углу open space за колонной, куда не достает ни камера, ни взгляд руководителя, сидит человек лет 35 и занимается персональным ростом, тихо, никого не трогая. Вот песенка про него и будет. Владивостокский проект «Кораллы»

Елизаветы выпустил «Мальчика-миллениальчика» отдельная песня еще в сентябре 25-го с авторской подписью. Хочется задержать лето легкостью и беззаботностью. А вот 1 августа 26-го вышел мини-альбом «Из стороны в сторону». Три трека, и «Мальчик» стоит там последним. Самый короткий из всех, но, пожалуй, самый романтичный. О себе автор, музыкантка Елизавета, сообщает ровно одной строкой – легкие слоги и приятные звуки. Ни имени, ни лейбла, ни концертной истории. Всего 4 строчки во ВКонтакте, ну и файлики на Бэндкэмпе. Ксилофон роняет ноты по одной, как капли дождя, который идет при солнце. Мягкий голос, лирическая героиня все это время идет за героем следом и мечтает о нем. По интонации и по устройству вокала это ближе всего к стереополине, которую мы уже знаем. Но послушаем «Мальчика-миллениальчика» от кораллов Лизаветы. Ведь он еще за колонной, и, кажется, его уже нашли зумеры.

спасибо лаборатории русской кибернетики за беззаботную премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с Сергеем Коноваловым, Artro и Екатериной Кейт Марти. Они записали трек «Arcanum» для российского издательства Blessed Music. Что такое «Arcanum»? Это секретное знание, доступное единицам посвященных. И, я думаю, не будет большим преувеличением сказать, что создавать впечатляющую электронную музыку — это тоже «Arcanum».

Станислава Red Space вышел макси-сингл на лейбле Stripped. Соавтором одного из треков стал Юра Африкан. Причем в дополнение к оригинальной версии еще и классный ремикс сделал Perros. Его мы сейчас и послушаем.

Александр Духневич и Сергей Воропай записали совместный трек «Frame Breaker». Он будет издан в августе российским лейблом «Skytop».

7 августа премьера в каталоге издательства Elliptical Sun Melodies. Новый трек Евгения Ившина под названием «Солярия». Явно что-то связанное с солнцем.

пауза с появлением новой музыки Максима Лязгина. Но, как мы рассказывали в предыдущих эфирах, эти 6 месяцев не были творческим отпуском. Максим записывал новые треки и ремиксы, но не публиковал их. Зато этим летом его просто не остановить. Премьера за премьерой. Сегодня это «Променад» для нижегородского издательства «Moist Music».

Друзья, мы завершаем первый кибернетический час. Это был редакционный обзор. И буквально через минуту начнем второй. Многогранный уральский талант Станислав Вандерс. Впервые с диджейским сетом.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».
3: Привет, это Данила Травесия. Вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

Reality is

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».
2: Привет, это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

поезд. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.